Господа, помолись нас о нашем Иисусе Христе, прощавице Сына Божия, сестра и милый на ведпущение, репрессии, и наши заличные, аминь. Честного прочистого тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, прочищается Слово Божие, сестра и на ведпущение, репрессии, и наши